постарею, гальштук подберу до паліто, в стареньким секонд-хенде, як постарею, то почну не пить, як абы хто, а выпивать, як денди, набуду пензли и пергамины тоже, и все скажу тебе без слова, а кому ж твой бородатый муж.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Москва знову зазнала атаку украинских дронов. Об'єднаний переходный кабинет выступил с заявой у сувязи с погрозой военной эскалации. На белорусском предприемстве «Комволь» протягивается глубокий кризис.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 22 червня Москва и Подмосковье подверглись нападу украинских беспилотников. Про это поведомил мэр российской столицы Сергей Собянин. Поводле ягоных слов, сродки супрацьпаветранной обороны за несколько годин сбили десятки дронов, которые накировались у бок Москвы. Только тягом одной годины, и, как утверждает Собянин, было знищено 27 беспилотников. На фоне атаки у шерегу московских аэропортов были введены часовые обмежевания на прием и отправку рейсов. Про пропынение працы поведомили аэропорты Домодедово и Жуковский. Ранее обмежевания были введены в аэропорте Шараметьево. Незалежность Беларуси и неудел у войне – это ключевые элементы достижения национального консенсуса. Объединенный переходный кабинет 21 червня выступил с заявой у связи с погрозой военной эскалации, якая назирается после трагичного выпадку с белорусским автобусом у Бранской области. Перестерагал от утягивания Беларуси у войну и Александр Лукашенко, який только один раз за весь этот час 18 червня прокомментовал этот инцидент. На его риторику звертая увагу политический аналитик Александр Фридман.
4: И это для меня такой показчик тому, что Лукашенко и в этой ситуации перш за все боится того, что про неосторожное выказывание, про додатковую, навод вербальную эскалацию, у него могут серьезные заявиться проблемы. Именно это не с Россией. Он не России боится. То, что он не бере российскую версию, показывает как раз таки то, что он Россию не боится. И он боится в этом контексте Украину. И это на самом деле вельми цікаво и назвать
3: Лукашенко не обвинувачивает ни России, ни Украины, да перестерегает от конспирологичных версий. Ці нехто імкнуўся паўплываць на Александра Лукашенко альбо беларускае грамадскае меркаванне? На гэта пытанне адказвае Александр Фрыдман.
4: Тут пытанне хутчэй, ці патрэбна гэта ці ўрэшце рэшт Расіі. Расіі патрэбна, каб той чалавек, які сёння знаходзіцца ў Беларусі ва ўладзе, які кіруе гэтымі ўсімі ўнутрыпалітычнымі працэсамі, каб ён выконваў тое, што патрэбна. Хутчэй за ўсё мы проста праўду не даведаемся, бо разлічваць на тое, што будзе нейкае сумленнае, празрыстае следаванне з расійскага боку, а з беларускага русского державного боку не выпадает.
3: С правой партией Кулитеракта параллельно расследуют следствие комитеты России и Беларуси. У Беларуси податковые органы отримают больше махчимости для контроля за финансовыми операциями громадян. Отповедные изменения предугледжены новым постановлением, опубликованным на национальном правовом интернет-портале. Згодно с документом, резиденты парка высоких технологий будут поведомлять податковым органам про открытие и закрытие верификованных аккаунтов громадян. А кроме того, раз на год у Министерства по податках и сборах будут передаваться звездки об операциях по таких аккаунтах, коли их огульная сумма перевысила 150 тысяч рублей. Новые обовязки уводятся так само для забудовщиков и банков. Забудовщики будут передавать информацию об выдатках громадян на будовництво нерухомости, а банки – звездки про грошовые переводы физичных особ за межу. Змены для резидентов парка высоких технологий и забудовщиков уступают у силу с 20 вересня бягучего года, а новые потребования для банков – с 1 студеня наступного года. Специфика белорусской экономики. Чиновники скардятся на працовников. Ситуация характеризует выказывание керавнички комволя Татьяны Лугиной, якая непосредственно связала низкую конкурентоздольность и высокий собекошт продукции предприемства с недостатковой интенсивностью працы белорусских работников. Чиновница казала, что треба больше працовать, может, нават до 12 годин в день. Ситуацию на державном предприемстве комволь, яким керує Лугина, прокомментовала представница по экономице и финансах объединенного переходного кабинета Алиса Рыжиченко.
5: Есть долги, ничего не працует, нема попыту на товары, яны вырабляют, нема грошей ніяких. Каля года был непочиненный дах на предприемстве, и шмат цехов не могли просто працевать. И вот опошний момент, який хочется так само подкреслить, коли Лугина говорит про то, что белорусы повинны працевать более, не 8 годин. Головное у любой экономицы это эффективность.
3: Алиса Рыжиченко тлумачить, что миновита не дозволяє зарабатывать белорусским державным предприемствам.
5: колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік на одну гадзіну, колькі ён дае грошай, не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. Калі мы паглядзім на производительнасць труда, яна ў нас адстае больш чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці таварам.
3: На беларускім прадпрыемстве «Камволь» працягваецца глыбокі крызіс, які гадамі спрабуюць вырашыць за кошт дзяржсубсідый і жорсткага ручнога кіравання. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Змянлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы. Дажджы магчымыя ў любым месцы рэгіёна, а могуць быць таксама і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму на працягу цэлага дня, вецер паўночны, паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду. Тэмпература днём 24-25 градусаў, тэмпература ноччу 15-16. Заўтра таксама зменлівая хмарнасць, распагодзіцца на поўдні і захадзе, на гарадзеншчыне магчымыя дажджы. І тэмпература заўтра будзе такая, як сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 7 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу. Сённяшні дзень з «Рацыяй» пачынае гурт «Релікт».

0: Юрий Нестеренко на хвалях Белорусского радио Рэдса, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Месяцами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветру от 25 до 27 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане на дворе ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтесь.
1: Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99.2 FM.

Это мы шляпимся на квалик белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня удень. Тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Местами короткочасовые дожди, махчимы и навальницы. Температура по ветра от 25 до 27 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму.

0: Sugar. Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: Война в Украине. Жорсткие бои у Константиновцы. Первые заявы Брухана после перебрания спикером КР. Лето из Беларуси выехали 19... С Грузии, даруйте, выехали 19 500 громадян.
2: У студии с нами стать Дадерка.
3: 1580 день войны. В украинской Константиновце идут жорсткие бои. Город стал шерой зоной, якую цалком не контролюют ни узброенные силы Украины, ни российские оккупанты. Про это поведомляет BBC Украина. Российские штурмовые группы проникают в город и назапашивают силы на новых позициях. Головными проблемами украинского боку называются недохоп особого складу, складанная логистика и рост у перевазе российских операторов-беспилотников. При этом частка войсковцев лечит, что ситуация еще можно стабилизовать при умове отримания необходимых подмацаваний. За обеспечение подразделения значительно ускладнилось, а наземные маршруты практически отсутствуют. Украинские операторы вымушены выполнять по 20-30 вылетов в сутки, частяком маючи только 3-4 годины сну. Новини координаційної ради. Перебраний на посаду спікера КР Білорусі Артем Брухан прокоментував протяг своїх повномоцтв. Після першого посідження КР четвертого скликання його кандидатуру підтримали 60 делегатів. Брухан зазначив, що розглядає виніки голосування як мандат на супольну працю і готовий супрацовничати з усіми фракціями, не глядячи на дискусії, які супроводжали вибори.
4: Стосується процедури, не була відповідно згодна зі статутом відбувалася, тому порушень ніяких не було. Я не думаю, что та и иная фракция плановала еще выставлять своих кандидатов. Я буду спикером для всех фракций. Меньше конфликтов, меньше внутреннего суперстояния, бо зараз ситуация в регионе складывается и в вогуле связана с Беларусью, ультиматум Зеленского Лукашенко и в вогуле.
3: После посяджения свою позицию огучил и лидер фракции «Объединенная гражданская платформа» Миколай Козлов. Ранее ГП выступила с заявой, в которой критиковала процедуру вылучения кандидатов на посаду спикера. Теперь Козлов означает, что фракция худшей за все будет признавать легитимность обранного керовника, однако протягнет настаивать на удосконалении внутренних правил и документов КР.
5: Да, да, скорее всего признаем. Мы еще не обсуждали это, как мы все-таки будем относиться к итогам выборов, учитывая, что подавляющее большинство согласилось с этим. Мы сделаем все, чтобы изменить работу к лучшему. Мы готовы предложение по реформированию КС, по работе КС.
3: Поводле представников разных фракций, дискуссия вокруг процедуры не повинна перешкоджать дальнейшей працы координационной рады. Наступное посяджение запланировано на уторок, 23 червня. Сирот головных питання у порядку дня – выборы двух віце-спікерів ради. З життя діаспори у Грузії з 2014 году кількість насельництва повеличилася на 216 тисяч чоловік. Частка заміжних громадян складає 3,4%. Найбільша національна група громадян Росії, на другому місці громадяни Індії, на третьому громадяни України. Громадян Білорусі налічили 4473 чоловіки. Білоруси займають сьоме місце після громадян Азербайджану, Арменії, Туреччини. У жнівні минулого года, поводле інформації правооборонців у Грузии проживали около 12 тысяч белорусов, которые покинули свою страну праз погрозу репрессий. Их количество начало поступово изменяться после введения больше жестких миграционных правил. Улады Грузии, которые представляют партию пророссийского олигарха Бендины Иванишвили, не ухвалили ни одного становчего решения об надании громадянам Беларуси статуса утекача або гуманитарного статуса. У Белостоку прошел суседский пикник. Масштабное свято знакомства и добросуседства, организованное фундацией «Окно на усход». Подея собрала жихаров города разных возрастов и национальностей. Организаторы отзначают, что головная мета пикника – подтримка межкультурного диалога и створение супольных инициатив, каже одна из организаторов Лиза Мицкевич.
6: Нам кажется, что у нас все получилось. В первую очередь, нам очень повезло с погодой, потому что у нас не идет дождь, нет такой сильной жары. Было очень много людей, у нас было почти 400 человек. Мне кажется, что каждый здесь себе нашел какое-то место. Кто-то хотел, сидел, отдыхал под деревьями, кто-то участвовал в каких-то анимациях, кто-то занимался, жарил гриль, кто-то, наоборот, выступал. Поэтому каждый здесь мог найти здесь что-то свое. Смысл был такой, чтобы провести вместе время, для того, чтобы каждый смог познакомиться, пообщаться и увидеть соседа.
3: Свой стенд так само представила воеводское управление працы у Белостоку, расповела его представница Дарода Буйновская.
0: Byliśmy na pikniku sąsiedzkim, tutaj, żeby osobom z Białorusi i nie tylko, oczywiście ich rodzinom, też zaproponować udział w naszych warsztatach, w poradnictwie zawodowym, pomóc w poszukiwaniu pracy, ale też chętnie osoby, które przyszły, grały z nami w różne gry, związane właśnie z poszukiwaniem pracy, z też pracą za granicą, więc takie rzeczy można było u nas się dowiedzieć.
3: Для удзельнікаў суседскага пікніка арганізатары падрыхтавалі творчыя майстар-класы, забавы для дзяцей, конкурсы, гульні, музычныя выступы. Асаблівую цікавасць выклікалі кірмашовыя стэнды, дзе можна было набыць, у тым ліку, беларускую вышыўку, сувеніры ручной працы, нацыянальную сімволіку, а таксама падарункі і цацкі для дзяцей. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзінку.
7: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Термометры паказваюць каля 25 градусаў. Зменлівая хмарнасць у рэгіёне, месцамі ідуць дажджы, месцамі, напрыклад, цяпер у Беластоку свеціць сонца, а яшчэ да вечара могуць быць у іншым месцы і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду.
7: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: А наши координаты в интернете racja.com. 29 хвилин на 4-ю годину Польши, на 5-ю у Беларуси. Сегодня в белорусско-польском помежье, когда 25 градусов, показывают термометры. Это максимальная температура днем, и уже вышайшая не будет, будет только опускаться. Атмосферный тиск, зато и вышайший за норму, когда 1020 гектапаскалев, такие драницы до вечера, ветер повночный, повночно-заходний, 3-5 метров на секунду. Теперь у белорусско-польским промежжи местами светит солнце, так, например, у Белостоку, и могу это проверить, просто поглядеть за окном и видать, але синоптики показывают места, в яких иде дождь, и опадки могут там протягнуться до вечера, до ночи, або еще дождь может выпасть в иншем месте.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Жывеш за мяжой, цябе пазбавяць пенсіі за асаблівыя заслугі. Улады будуць пазбаўляць пенсіі за асаблівыя заслугі перад дзяржавай тых, хто пастаянна жыве за мяжой. Раней для атрымання выплаты дастаткова было пражываць у Беларусі на момант прызначэння пенсіі. Цяпер такую пенсію могуць страціць і тыя, хто пазней выехаў за мяжу. Пенсіі за асаблівыя заслугі прызначаюцца былым высокопоставленным чиновникам, героям Беларуси и СССР, лауреатам державных узнагород, шматдетным мате, выбитным спортсменам и космонавтам. Еще в 2021 ходе улады поширили список подстав для позбавления этих выплат, включивши деяния, якія, на их думку, суперечат интересам национальной безпеки. Фактично, такие пенсии заховываются переважно для людей, лояльных до режиму. БМЗ знов проиграл суд российскому поставщику. Российский арбитражный суд обязал белорусский металлургический завод БМЗ выплатить 153 миллиона российских рублей компании «Елецкий горно-узбахачальный рудник» за поставленный, але не цалком оплаченный вапняк. Поводле материалов справы контракт заключили у студени 25-го года. Поставщик выконал свои обязательства, однако БМЗ своечасово не разлічыўся за сыравіну. Гэта ўжо не першы падобны выпадак. У верасні летась той же расійскі пастаўшчык праз суд спагнаў з БМЗ 132 мільёны расійскіх рублёў. Тады завод прасіў адтэрміноўку плацяжоў, спасылаючыся на цяжкае фінансавае становішча ды ўплыў заходніх санкцый, але суд адмовіў. Украинцы застаются важными для польской экономики. Былый президент Польши Александр Квасневский заявил, что массовый отъезд украинцев мог бы серьезно ударить по польской экономике, особливо у сферы послуг и будовництве. Заява былого президента прогучала на фоне узмацнения антиукраинской риторики у польской политики и дискуссии вокруг миграции. Поводле Квасневского, каля 1,5 миллионов громадян Украины, якія теперь живут и працуют у Польщі, з'являються подарунком для країни в умовах глибокого демографічного кризису. Йон попередив, що коли антиукраїнські настрої приведуть до масового від'їзду українців, то польська економіка сутикнеться з серйозними проблемами. Особливо це закране сфери послуг, охови здоров'я, догляду за пожилими людьми і будівництва. Куды поляки найчастей лётают у отпочинок? Италия уже шмат годов застается одним из самых популярных напрямков отпочинку для поляков. Этому сприяют шматликие авиарейсы, относно недорогие билеты и широкий выбор жилья, от отелей до апартаментов и кемпингов. Различиваться в Италии треба у евро. Поводле оценок экспертов, для звычайных отпочинку у Италии варто закласти бюджет 60-80 евро в день на человека. На тыднёвое подороже спотребится прикладно 450-600 евро, а для больш комфортного отпочинку 700-900 евро на человека. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,71 грош, евро 4,26 гроша. У Нацбанку Беларуси доляр 2,78 рубля, евро 3,19 рубля, 10 польских злотых 7,50 рублей. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: тоже приветливые.
1: Да, кажется, про соседей. Я больше тут не только, так скажем, белорусов, некие активности, але есть вот уже он працы был представлен. Кто, какие, так скажем, державные, не, каля державные инициативы были представлены на этом пикнику?
0: На этом пикнике, в этом пикнике взяли участие поместовая инспекция працы, поветовый ужин працы, воеводский ужин працы. Также здесь можно было попробовать реанимировать человека. Приезжала по скорой помощи группа ротовнича. Также здесь было очень много ребят с Польши, детей с Украины, которые танцевали, пели. Поэтому здесь на самом деле получилось про соседство. Нельзя сказать, что это был там только пикник тех, кто приехал. Нет, здесь было очень много локальных местных жителей. И смысл такой, что мы все-таки здесь вместе. Поэтому, ну и классно проводить вместе время.
1: Тогда скажите, какие инициативы могут чекать нас от фундации «Окна на всход» в ближайший час? Может быть, некие гульни городские, что-то еще. Что мы побачим в ближайшие месяцы, липень, жнивень, ну и там осенью?
0: У нас очень будет интересно, поэтому подписывайтесь на Дом Сумшецкий. У нас в ближайшее время будет очень интересная городская игра, про которую мы вам расскажем чуть-чуть позже, но чтобы знать подробности и ее не проворонить, вы желательно подпишите, чтобы вы все это дело видели и всегда были на бежонце со всеми мероприятиями, которые мы проводим.
1: У жнивни, у осени еще есть, уже есть написанные планы на этот период?
0: Да, конечно. План у нас есть огромный, амбитный, поэтому не будем сразу сейчас все планы сдрадзать. Будем рассказывать потихонечку. Давайте информацию по валютку.
2: А гости пикника, суседского пикника у Белостоку не только добра гуляли, причем как дорослые, так и дети, але так само имели махчимость набить белорусские сувениры, вышивку, вырабы ручной працы, а так само разновидные подарунки и сувениры для деток.

0: як сын.
1: Праверце свае публічныя профілі, выдаліце старыя пасты, фота, відэа, гісторыі, рэкамендуюць прадстаўнікі праваабарончай супольнасці. 19 чэрвеня ў Беларусі набыў моц артыкул 19.16 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях, прапаганда гомасексуальных адносін, змены полу, бездзетнасці, педафіліі. Упісалі там і так званую прапаганду бездзетнасці, што б гэта не абазначала. Папраўкі прынялі менавіта ў год жанчыны, ці гэта просто супадзенне. З Улад Гнеўскі пагутарыў пра гэта з экспертамі, сярод якіх прадстаўніца ФЭМ-групы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендарнага гвалту не адной Станіслава Цярэнцева.
2: Так вот не просто женщины, а той женщины, которую они хотят видеть. И вот эта женщина, она, конечно же, не будет думать про бездетности говорить. То есть тут есть тоже такое разделение на своих и чужих, правильных и неправильных, на наши ценности и на чужие ценности, которые нам пытаются навязать. И вот мы все это оберегаем. Поэтому я думаю, что там картинка складывается. И, конечно, такая белорусская женщина в понимании, я понимаю, акторов этого года, та женщина, которая там больше 10 детей, не помыслит о какой-то такой своевольности и таких вообще рассуждений о том, что можно в целом не иметь семью и не стремиться к ней.
3: Мне здаецца, гэта ж супер нелагічна, да, і гэта ўвогуле адарвана, а вот Стася, напрыклад, гаворыць, што ў головах чыноўнікаў гэта абсалютна лагічна, жанчына так і павінна думаць. Тобто, власна кажу, що жанчына павінна прачытаць гэты закон і сказаць, о, супер, ну, тобто, яны такую жанчыну бачаць. Што яна прачытае гэты закон і скажа, о, дзякуй, Александру Григоровичу за такі закон, ён нам патрэбны.
2: Я думаю, что так же и с пропагандой ЛГБТК+, и всем тем, что они пытаются впихнуть, все же это под маркой защиты, да, никто же не преподносит это как дискриминация или там ущемление или преследование. Все это преподносится под тем соусом, что это защита, охрана наших ценностей, не дадим развалить, не дадим проникнуть, и это мы так о вас заботимся.

0: очень четко вкладывается в эту логику. И да, абсолютно точно в этой же логике тогда, если женщина, жена и мать, то бездетность и особенно осознанную бездетность и говорение про это нужно наказывать. Да, ну и так же, как ЛГБТК+, они же в этой логике. Но там, правда, еще приписали педофилию, если помните, в этом законе к этому. Но это для того, чтобы больше наказывать, и для того, чтобы больше маркировать как что-то ужасное, что выбивается из ряда
1: Что
0: нормальностей.
1: люди ассоциируются как с нечем
0: Да,
1: ненормальным,
0: конечно,
1: так?
0: конечно, да, чтобы вот это сделать. Но при этом же никто не говорит, вот эти вот плакаты тоже, мама, папа, я, дружная семья, муж, жена, я так понимаю, двое детей, но в Беларуси совершенно другая давно обстановка и статистика. Огромное количество женщин, которые воспитывают детей сами, не получают алименты и являются, в общем-то, часто однополыми семьями, в том смысле, что воспитывают детей мама и бабушка, если, ну, вот так говорить. А это красивая картинка, которая на самом деле не соответствует действительности и просто пытаются навязывать или там говорить про то, что, я не помню, какая-то чиновница говорила о том, что даже не двое, а трое детей надо и больше, там, Качанова или кто. При этом, конечно же, мы видим демографическую ситуацию и то, как женщины реально молодые просто рожают меньше, отказываются рожать по разным причинам, и в том числе, потому что люди не хотят заводить детей в атмосфере страха, когда будущее неясно, очень не то чтобы даже туманно, а ты не знаешь, что будет завтра, потому что когда ты живешь вот в таком постоянном стрессе. То, что происходит в Беларуси, независимо от того, коснулось это каждую семью или нет, но травма свидетелей, она распространяется абсолютно на всех, и атмосфера страха тоже распространяется на всех, так или иначе. Но, конечно же, про это же не говорят, а дают вот эти вот образы для того, чтобы просто отчитаться, которые, как я уже сказала, не соответствуют давно действительности.
1: Палова года прайшло куда жанчынаў і як вынік гэта будзе менавіта прыняцце гэтага закону.
2: Уже вошло, но это же самое страшное, что из-за того, что там такие формулировки этого закона и такие широкие рамки, и непонятно, что вообще может туда пойти, что люди на местах, человеческий фактор будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. И то есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, да, черный ящик, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя ментально сложно, тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить. Это постоянно очень давит на людей, потому что любая твоя формулировка может считаться так или иначе подходящей под этот закон. Ну и дальше уже будет ответственность. Не хочется быть тем первым человеком, да, той первой персоной, на которой этот закон будет опробован.
0: И да, и это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
3: А пад слова прапаганда можа трапіць усё, што заўгодна, падкрэсліваюць праваабаронцы.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Паводле расійскіх Z-ваенкораў, Беларусь заглушыла расійскага аператара МТС на рэтранслятарах. Па іх інфармацыі, так Лукашэнка адрэагаваў на ультыматум Зяленскага.
2: Нагадаю, што днямі прэзідэнт Украіны даў тыдзень, каб тэхніку, якая дапамагае наводзіць цэлі расійскім дронам, прыбралі з беларускай мяжы. У іншым выпадку гэта зробяць самі ўкраінцы.
1: Няма сэнсу ўвязвацца ў канфлікт, надоечы заявіў беларускі міністр абароны Віктар Хрэнін.
2: А Лукашэнка для віду вырашыў паразмаўляць пра агрэсіўныя пагрозы з Кіева з Пуціным.
1: І ўсё ж, як можа развівацца гэты канфлікт? Мэтай Украіны будуць толькі рэтранслятары? Тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Як ты думаеш, наколькі ў гэтай сітуацыі вось рэальная перспектыва, што калі тыдзень скончыцца, тыдзень скончыцца 26 чэрвеня, украінцы вырашаць все ж такі у нейкім выглядзе нанесці ўдар па Беларусі, калі ізноў жа рэакцыя Лукашэнкі на гэты ультыматум Зеленскага не будзе адэкватнай, да? І наколькі все ж такі гэта можа абмежавацца рэтранслятарамі, якія з'яўляюцца непасрэднай мэтай, ці, калі ўжо яны кажуць пра 500 мэтаў, гэта можа быць і ўдар па нейкіх іншых стратэгічных для беларускай эканомікі, для беларускай вайсковай сферы аб'ектах.
4: Слушай, ну пока я не вижу таких сигналов о том, что прямо под угрозой эти цели. Я не думаю, что Радзімозырскага НПЗ Мадзяры вообще бы напрягали, потому что это реально 50 километров от границы. Тут прям нет такой необходимости, о чем, собственно, сказал и Лукашенко, о чем, собственно, сказал Хренин, что мы тут все простреливаемся. Знаешь, мне очень понравилась фраза о том, что, типа, если мы вступим в войну, будет еще хуже. Это Лукашенко цитировал, Путин ему такое сказал. Да, я не очень понимаю, это как. То есть вы настолько небоеспособны, что от вас мало того, что никакой пользы, так еще и немножко вреда, да? Угу. Вот, потому что я начну плакать и требовать меня спасать. Вот, потому что в любом случае, если у тебя появляются какие-то дополнительные силы, ну, наверное, тебе как минимум не хуже от этого, а здесь прям хуже. Угу. Вот, поэтому я, в общем-то, вижу достаточно внятный сигнал к тому, что нам это не нужно. Вопрос, может ли Лукашенко сделать то, что от него просят. Ну, на самом деле, я думаю, что ресурсы для этого, безусловно, есть. Вот. Ну и, знаешь, мы подошли к той точке, когда твое сидение на двух стульях, оно, ну, стулья разъезжаются между собой, и ты в какой-то момент должен или зацепиться за один все-таки стул, да, или падать. Вот мы в той точке, когда под нами прям уже свободное пространство, да, а стула все еще два, вот, но к ним есть вопросы, да, и к одному, и второму, да, и страшно.
3: До устойливости их, да.
4: Да, да, да, да, и, конечно, Лукашенко очень хотелось бы присоединиться к победителю, ну, а вдруг что-то пойдет не так, да, хотя Украина действительно сделала фантастический рывок, да, вот если подтвердятся новости, допустим, что в Дубне горит центр космической связи, ну, это прям вот такой новый левел-ап такой несколько, вот.
3: Но сегодня в Воронеже нечто горит.
4: И в Воронеже
3: завод
4: горит.
3: Завод полупроводниковых приладов, да, ну, да. Некие оборонцы.
4: Причем Storm Shadow, да, угу. Летели туда, поэтому, значит, объект действительно важный.
3: Дорогим. Для ракеты, да. Якая каштуе.
4: Да, да, да. Для Мусоргского НПЗ такое не понадобится. Я очень надеюсь, что никакое не понадобится, потому что, ну, да, вот это та точка, где, наверное, стул придется выбрать. Падать между двух стульев тоже очень такое решение. Ну, оно, конечно, не требует никаких действий, да. Вот. Но обычно Лукашенко, когда берет паузу, это, в общем-то, неплохой сигнал, да, то есть не на эмоциях, не вот на этой истерике, да? Так как он от меня посмел, да, там, угу. Еще недавно фактически такую риторику мы тоже слышали.
3: Обкурился наркоман, да, и да, да. Говорит там нечто.
4: А-ля Озаренок, да? Который ну... так мысль свою и не сформулировал, да, вот все перепостили эту истерику, где он там обзывается на Зеленского, а мысли никакой нет, угу. Да? Да, да ты че, да ты кто, да ты на кого, да ты, ну, как
3: слово
4: бы...
3: Слово внимание. Одни эмоции,
4: да,
3: я
4: да,
3: кажется.
4: Да, да, да. Угу. Вот. Может быть, там Лукашенко на репит себе поставил такую психотерапию, знаешь, как мы его, да, отделали.
3: Ты абсолютно маешь рацию, беларускія ўлады выказваюцца пакуль што вельмі асцярожна, у адрозненні ад прапагандыстаў і ў адрозненні ад расійскіх уладаў, у якіх і аўтобус адразу ж быў атакаваны украінцамі, не украінскім дронам, як кажа Лукашенко. Лукашенко кажа, дрон был украінскі, але хто его туда як бы пульнул? Вальфовіч сёння кажа, вот што нехта гэта зрабіў, каб фактычна пасварыць Киев и Минск, якія что-то яны не былі, мне здаецца, вельмі сябровскімі, в сябровскіх адносінах, але ну вот, вот былі роўныя некі, роўны трэк.
4: Какие-то отношения все-таки вот. Были, и они были такие достаточно приемлемые на фоне того, что Беларусь совершенно всем очевидно, все-таки в агрессии соучаствует.
3: Да, да. Ну, и кто бы это мог, вот кто бы это мог быть? Это вот. НАТО? Это Тихановская? А я не
4: веду. Безличность тут многое объясняет. Да, вот когда Лукашенко нужен субъект, он появляется. Да, это может быть даже Ватикан и евреи. Да, такой, господи, ну какой Ватикан? Какие господи, ну, ну что ты выдумываешь? Да, евреи и велосипедисты во всем виноваты. Да? Угу. Ну прямо себе набрали из Ватикана, и ты такой сказал, ну ладно, раз уже из Ватикана, ну конечно, да. Угу. Да, действительно. Просто раньше не набирали из Ватикана, а тут набрали, и он сразу впечатлился, да.
3: А тут?
4: А тут?
3: Нема может, субъекта,
4: нету.
3: Да?
4: Ну, вот как-то, ну, так, кто-то втягивает. Кто вот же это может?
3: Тот, кого такая? Нельзя называть, да?
4: Абсолютно. Абсолютно. Совершенно четкое такое, знаешь, гарри-поттеровское, этот вайп, он чувствуется, да, и тот, кого нельзя называть, и вот эти непростительные заклятия, да, ядерку не упоминает Лукашенко, не упоминает Вольфович, вот только Шпаковский там орал, что я россиянам уже говорил, что это вам в моменте кажется, что это дичь, а потом, может быть, и ничего. Ну, нет, не ничего точно, и ответственность за это совершенно другая, хотя вы уже и так наворотили, в общем-то, более чем достаточно.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра выклікі, якія стаяць перад Мінскам і Кіевам.
3: Вот як ты думаеш, ці можа Лукашэнка гэтую сітуацыю скарыстаць, каб крыху адысці ад Крамля? Скажем так, вот ён просіць Пуціна пра абарону. Ён паказвае на Москву, якая гарыць, на Воронеж, на цэнтр в Дубні, калі ён сапраўды атакаваны, да? І кажа, а, ну вот, Мазырскі НПЗ, можам мы абараніць нармальна, каб... Да вот, Пуцін, каб тваю давальніцкую нафту перапрацоўваць на адзіным, яшчэ там, адным з нешматлікіх працуючых НПЗ ў еўрапейскай частцы, да? Вот, вот гэта іх саюзнага государства, да? И что ему Путин кажет? Путин ему кажет, конечно, конечно, можем. Лукашенко читает в его очах, да вы Москву не можете, как бы, да? А вот наш Мазырский НПЗ вы будете оборонять. И ти може он скористать это как, ну, легально абсолютно сказать, нам погрожают. Погляди, ну, Зеленский, он же реально погрожает, как бы и Мадяр погрожает, и там иншее, как бы так само нечто кажут. Я мушу с ними идти на компромисс, потому что ты, Путин, меня оборонить не можешь. Вот. Слушай, с американцами перемовляться там.
4: Можно даже без этого обойтись, сказав, что, ребята, отстреливался как мог, ну, попало беспилотником, да, ну, вон, как вы, да, стреляли, ну, стреляли, попало, вон да? В капоте, ну. Да, как пытались сбить, да, ну, и я не смог, вы не смогли, и я не смог, да. Знаешь, это можно опрос замутить, кто может спасти белорусский НПЗ, да, Путин или Мадяр, кто скорее? Вот.
3: Путин неким денем, а Мадяр неким не денем.
4: Абсолютно, абсолютно. В кого вы больше верите, да? Ну и судя по последним событиям, вот. Ну, я не поставлю на Путина в этом опросе, на самом
3: деле. Да, российское ПВО, конечно, по словам Пескова, працуя, и он там некое слово, ну, короче, працуя, типа, выникова. Працуя, да. Вось, ну, не все, да, ну, вы нечто там бачите, конечно, але мы все ж таки, типа, большесть того, что лететь, сбиваем.
4: Понимаешь, просто у Лукашенко нет главной отговорки, да, сказать, что я политикой не интересуюсь, да, и поверить, просто взять и поверить, там, Песку, допустим, да, вот человек, который его просто по телеку услышит, взял, скажет, слушай, ну, действительно, ну, что-то сбивает, вон летело 1000, а там долетело 5, да, бывает неплохой результат.
3: Тут интересно, что такое define нормальная работа ПВО. Именно. Это коли долетело 5 из 1000, те, коли долетело 0 из 1000, как бы, да? А коли 5 долетело, это уже как это ненормальная работа ПВО.
4: Если мы нормируем ПВО, это значит уже все ненормально, и политикой надо интересоваться, да? Потому что, ну, ты сам понимаешь, да, если 100 раз перебегать дорогу, то, ну, ты, может, и целый, да, но ты понимаешь, что если ты продолжаешь это делать, то раньше или позже ты попадешь. Вот, если ты работаешь на промышленном предприятии, если ты пользуешься транспортом, если ты там ходишь, живешь и вообще находишься вот в таком месте, где эти беспилотники летают, да?
3: Вот я шедя, я бы не стал отпочивать, и навод, думаю, по грибы б не стал ходить, а это, конечно, у лесы на белорусско-украинском помежье, потому что мы-то не ведаем, где стоять ГТР-трансляторы, они могут стоять на вышках, на соснах, як бы тамадзяр ведае, а мы не ведаем, да? Один з людзей, якія лічаць, што удар па іх все ж такі будзе, гэта Мікалай Статкевіч, які выказаўся ў такім ключы, што Масква не дазволіць што-небудзь з імі, то бок забіраць, там дэмантаваць і гэтак далей, не будуць. І галоўнае, каб украінскі удар, па-першае, абмежаваўся гэтымі рэтрансляторамі, а па-другое, каб ніхто не падумаў в Беларусі такі вот разумны гэтыя рэтрансляторы, гэтыя ракеты ці дроны, якія ліцяць па рэтрансляторах, збіваць. Таму што ракеты і дроны, якія паспрабуюць збіць, ці фізічна, ці сіламі радыэлектроннай барацьбы адхіліць ад курса, яны могуць упасці не на рэтрансляторы, а на галовы людзям, якія жывуць у тым раёне. То бок, у прынцыпе, ён кажа іншымі словамі тое, пра што сказала ты. Лукашэнку трэба неяк адысці в бок і зрабіць выгляд, што ён тут не прычыніў.
4: Чтоб попалі максімальна точна.
3: Па рэтрансляторах ўсё ж такі, да, вось. Ну, а калі вы там над Москвой не можете сбить нормально, то что мы можем сбить в болотах, ну,
4: могут
3: на Полесье?
4: Да, ну вот сбивают, вон, ну, ловко, да. Краном сбили. Да,
3: да, краном вообще.
4: Очень эпично получилось. Угу. Да? Такой сквош беспилотниками. Вот,
3: поэтому... а вот гляди, а вот як Лукашенко будет после этого выглядать у... в очах звычайных белорусов.
4: Да, прекрасно. Слушай, ну в этом
3: же... Ну, ПВО-то не справилась, отрабатывается.
4: Почему не справилась? Почему не справилась? Ни один человек не пострадал, да, все целые, живые, здоровые. Попали по кому-то там, по какой-то сосне в лесу, вообще не знаю, да. Поеду сейчас, разберусь лично с инспекцией, да, только сейчас у Зеленского, как там это, разрешение на парад было, так я и тут поеду инспектировать, только вот мне бумажку там подпишут, ну...
3: Уволе, я вот, нават задаючы ўжо гэта пытанне, падумал, што магчыма, беларусы не даведаюцца нічога пра удары. Як была гісторыя з Гомеля, дзе школьнікі падчас гэтага цэнтралізаванага іспыту бачылі ланцуг з дронаў і пабеглі там, хлопец апісвае, што мы пабеглі да вокнаў паглядзець, пофіг, што іспыт там ідзе. Вот, яны пабеглі паглядзець, але ні па тэлебачанні, ні в раёнкі там, нідзе мы пра гэта не прачыталі. І калі нешта там пабухае недзе на мяжы з на беларуска-украінскай, я ж кажу, у палескіх балотах, атрымліваецца беларусы, то бок Лукашэнку нават і апраўдвацца не прыйдзецца. Нет, ні за што.
4: Послушай, так, а вот новыя геаграфічныя рэаліі Крыма, да, што он островам уже становіцца, они же по первому российскому каналу никак не освещаются.
3: Да, мне здаецца, нават пра выбух у Москве асабліва не было. Нет, там. Да, нет. Вот эта вот крышка летящая, да, которую бы любы, да, телеканал свету, ну, бы нет, показал. Ну.
4: Ничего такого. И дети артековские, которые сейчас сидят в Тамане, они такие, подождите, мы там сидели в новостях. Да, там, ну, я понимаю, что они действительно в силу возраста еще мало интересуются политикой, там им по 15, по 14. И такие, мы все новости смотрим, ничего там такого не было. Да, почему, почему, что случилось? Вот. Поэтому не придется. Ну, в крайнем случае, послушай, ну, есть же прекрасные идеологи. Он там, я не знаю, добавит пенсию или съездит в какой-нибудь колхоз, соберет какой-нибудь урожай, второй укос трав. Что там сейчас еще там сезонно-климатическое у нас?
3: Долгонец, роторная жатка.
4: Абсолютно.
3: Не
4: спасет
3: молот
4: от потопа или, наоборот, от засухи.
3: Даст, ну, дождь.
4: Да, да. Или даст тепло потом. Ну, это же все не так сложно. Мы все знаем, как это работает. Спасет страну. Ну, в конце концов, в Москве он, извините, вон без НПЗ остались, а мы тут худо-бедно держимся вон как.
3: Угу. Ну. И бензин на заправках есть.
4: Бензин, еда, все есть.
3: Мало того, с чего мы починали, люди покидають в крамах все больше и больше грошей. Они, конечно, берут кредиты, а лет им не меньше. Як бы, да,
4: абсолютно, ну, абсолютно.
3: Такой вот, принамсі, бачность добробыту, и она заховывается. Воля, дякую велике, шановные слухачи и глядачи, что заставались с нами подчас гэтага стриму. До побачення.
2: Евразум. Далее у программы Евразум.
1: гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зеленскага.
5: Або яны могуць быць відведзены глыбш у тэрыторыю Беларусі, відведзены на такую вістань, дзе яны не змогуць выкарыстоўвацца, втрачаюць сваю функцыянальнасць щодо суправоджання цих аб'ектів в нашому повітряному просторі.
2: Зустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 22 червеня 1949-го нарадился Алан Осмонд, американский спевак, удельник семейного поп-гурта «The Osmonds», який был утворены у початку 60-х годов. Первый коммерцийный поспех пришел у початку 70-х. Сингл, написанный для «The Osmonds» продюсером Риком Холлом «One Bad Apple», поднялся на первое место у Billboard Hot 100 и протримался на вершине 5 тыдняв. За им рушили хиты «Double Lovin', Yo-Yo», «Down by the Lazy River», «Hold Her Tie» и «Crazy Horses», у яким «The Osmonds» поспробовали долучиться до хард-року. Пропоную послухать.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.